Rényang kun ma nambá tina ta kuning jina chú ta tirang gá lecín da gá lang jiga nang tún tang dí da tín ché nambá kapda zikinir. Ta manjang war kapar kalam ta dan shikin dún ta krigé nilin da tín yá tí dan shikin dún ta nyam tí andi kuni kapda yá la tina andi kuni kapda yá kuti yá ché nambá nra jí shá jí riwa san tsula na yá ta kir tanga chú chá na chukwa. Лесэн татун кэнгэ кабрэн чэн тэргэвдэн чиг тэсэм нэргэхсэмдэн атан тэргэдэн чиг тэсэм нэргэхсэмдэн тэггэш кэлмэйн ар кэлмдэн нэ сусу кэнгэрум жэдда тэнгэ та аганэкэ коригдэн аян дэмжэлтэн дэ нүгэ тундэг гарэйог таргазу цэнгэ чиг дэлэн сэвшэ самкэн яна махиса макуса атмузу ёна аян рангэ чиг дэджэ рэва самсэлу на такэрдэн чу лэнсэн татун кэнгэ кабрэн на чунэрэ тиян чиг ᱛᱟᱯ ᱪᱮᱨᱠᱟᱱ ᱨᱟᱜᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱱ ᱜᱚᱢᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱦᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱞᱮᱱᱥᱱ ᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱱᱫ ᱠᱟᱢᱚᱝᱥ ᱜᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱦᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟ ᱠᱚᱱ ᱱᱤᱢᱡᱮ ᱛᱚᱫ ᱢᱟᱞᱜᱢ ᱫᱟ ᱠᱚᱪᱩ ᱥᱟᱨᱛᱤᱝ ᱟᱱᱫ ᱟᱨᱱᱤᱠ ᱠᱟᱯᱨᱱ ᱟ ᱯᱟᱵᱞᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱵᱟ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱠᱚᱯᱪᱞᱤ ᱱᱟ ᱫᱤ ᱪᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱢ ᱢᱚ ᱪᱩᱠᱩᱢ ᱥᱚᱣᱟ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱠᱟᱢ ᱦᱚᱴᱮᱝ ᱜᱮ ᱩᱠ ᱚᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱛᱚᱫᱢ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱟᱨᱱᱤᱥᱤᱱ ᱡᱚᱢᱨ ᱠᱩᱱ ᱫᱚᱱᱚᱜ ᱢᱟᱱᱭᱚᱝ ᱟᱡᱤ ᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱡᱟᱝᱜᱩᱛ ᱟᱢᱫᱤ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱟ ᱜᱟᱫᱤᱵ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱩᱠᱱᱟ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱨᱤ ᱚᱛᱮ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱛᱟᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱨᱟᱱᱟ ᱠᱟᱯᱨᱱᱟ ᱡᱨᱤᱢᱡᱤᱞ ᱛᱚᱫᱢ ᱢᱟᱞᱜ ᱠᱷᱤᱜᱱᱤ ᱠᱷᱤᱜᱱᱤ ᱥᱤᱢ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱟᱱᱫᱟᱡᱚ ᱯᱟᱵᱞᱮᱱ ᱡᱩᱛᱟᱨ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱛᱟ ᱤᱪᱩ ᱧᱮᱢᱟᱨ ᱨᱮᱨᱮ ᱡᱮᱱᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱩᱪᱩ ᱨᱟᱱᱟᱱᱤᱝ ᱜᱮ ᱨᱚᱝ ᱛᱚᱱ ᱫᱮᱫᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟᱢ ᱥᱤᱝᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱱᱤᱥᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱱᱟᱝᱥ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝ ᱥᱟ ᱜᱚᱨᱛᱞ ᱛᱚ ᱱᱚᱝ ᱥᱟ ᱥᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱮ ᱠᱚᱱᱨ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱱ ᱛᱚᱝ ᱥᱟ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱥᱤ ᱛᱩᱥᱤ ᱜᱮ ᱨᱚᱝ ᱱᱩᱜ ᱱᱟᱢ ᱥᱤᱝᱜᱩᱱ ᱫᱟ ᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱱᱤᱥᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱨᱚ ᱥᱟᱠᱤ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟᱨᱤ ᱟᱥᱜᱤᱡ ᱜᱟ ᱟᱨᱚᱱᱤ ᱠᱟᱱᱥ ᱜᱟᱱ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱵ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱤᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱫᱮᱱᱡᱨᱮ ᱚᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱮᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟᱣ ᱜᱩᱱᱩᱜ ᱫᱟᱣᱠᱟ ᱚᱛᱤ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱱᱟᱢᱥᱜᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱱᱟᱢᱥᱤᱝ ᱦᱚᱱᱫᱟᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱡᱤᱞᱱ ᱪᱮ ᱪᱩᱱᱫ ᱞᱚᱠᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱩᱨᱟ ᱞᱟᱢᱜᱟᱱᱤ ᱥᱤᱱᱫᱟ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱡᱤᱞᱱ ᱪᱮ ᱪᱩ ᱞᱚᱠᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱩᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱫᱟᱱᱤᱜᱟ ᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱠᱷᱥᱨᱤ ᱚᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱫᱚᱱᱫᱚᱜ ᱡᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱱᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱥᱟ ᱜᱮᱢ ᱫᱚ ᱠᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱷᱤᱪᱤᱡ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜᱟ ᱨᱮᱴᱟᱨ ᱛᱟᱨᱚᱝᱤᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱨᱥᱟ ᱜᱮᱢ ᱠᱚᱜᱩᱱᱮ ᱵᱟᱨᱠᱤᱢ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱤᱠ ᱱᱟᱝᱥᱞᱤᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱜᱡᱤ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱠᱚᱨᱤᱠ ᱱᱟᱝᱥᱞᱤᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱠᱚᱴᱚᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚᱢᱮᱱᱟ ᱨᱟᱡᱤᱜ ᱛᱚᱱᱫᱨᱟ ᱢᱩᱠᱟᱨ ᱜᱮᱡ ᱧᱩᱡᱢ ᱪᱟᱝᱠ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱜ ᱢᱟᱹᱱᱤᱭᱚ ᱟᱡ ᱮᱠᱥᱮ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱪᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱟᱨᱥᱟ ᱜᱮᱢᱵᱨ ᱠᱚ ᱜᱩᱱ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱛᱟᱢ ᱧᱮᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱭᱟᱨᱢ ᱨᱟᱠᱨᱜᱤ ᱨᱚᱝ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱫᱟᱣᱱᱟᱨᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱝᱥᱱ ᱱᱟᱱ ᱛᱚᱛᱚᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱤ ᱣᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱛᱷᱨᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱪᱷᱟᱥᱛᱟᱨᱱ ᱫᱤ ᱯᱚᱝᱟ ᱛᱟᱱ ᱧᱩᱢ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱚᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱱᱟᱝᱥᱞ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱣᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱱᱟᱝ ᱟᱢ ᱧᱩᱢ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱤᱝ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱫᱚᱜ ᱱᱟᱝᱥᱞ ᱡᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱜᱤᱥᱩ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱠ ᱱᱤᱭᱩᱱᱰᱟᱨ ᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱩᱱᱜᱩᱢ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱛᱚᱢᱩ ᱱᱟᱝ ᱟᱢ ᱧᱮᱴᱞᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱡᱟᱭᱤᱱ ᱪᱤᱠ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱪᱮᱣᱟᱨᱱ ᱫᱤᱨᱜ ᱱᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱟᱨᱥᱟ ᱜᱚᱜᱩᱱ ᱩᱜᱩ ᱠᱚᱝᱠᱷᱤᱝ ᱢᱟᱛᱟᱨ ᱠᱟᱭᱟᱨ ᱪᱮᱱᱫᱮᱱ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱛᱚᱢᱩ ᱱᱟᱝ ᱥᱞᱛᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱭᱟᱨᱟ ᱟᱨᱜᱟᱝᱨᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱪᱤᱢᱱᱤ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱝᱣᱟᱨᱠ ᱟᱱᱰᱨᱚᱝ ᱛᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱟᱱᱟᱛᱩᱱᱥᱜᱮ ᱢᱟᱹᱱᱤᱣᱟᱥ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱚᱱᱫᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱪᱟᱜᱚᱭᱟᱝ ᱛᱟᱱᱛᱤ ᱱᱟᱢᱟᱱᱟ ᱥᱩᱨᱮᱜᱟ ᱟᱝᱪᱩ ᱪᱤ ᱠᱩᱨᱜᱤᱛᱟᱞᱟ ᱱᱚᱯᱟᱫ ᱱᱟᱪᱚᱠᱚ ᱧᱮᱢᱟᱝᱟᱥᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱠᱩᱨᱠᱮ ᱪᱤ ᱚᱜᱪᱷᱤᱜᱟᱱ ᱵᱟᱭᱟᱝ ᱡᱚᱠᱚᱭᱚ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱛᱚᱢᱩᱥᱟᱜᱚ ᱠᱮᱛᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟᱨᱟ ᱫᱟᱢ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱴᱷᱟᱢᱛᱷᱟᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱚᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱱᱟᱨᱟ ᱚᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱡᱤᱜᱮᱨ ᱵᱟᱥᱜᱨᱮᱞᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱫᱟᱢ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱢᱩᱜᱡᱟ ᱠᱚᱝ ᱢᱮᱱᱚ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱚ ᱛᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱢᱮᱱᱚ ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱡᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱩᱨᱜᱢ ᱡᱟᱝ ᱜᱚᱨ ᱠᱟᱱ ᱟᱭᱟᱝ ᱟᱝᱜᱮ ᱩᱵᱟᱨᱟᱛ ᱴᱨᱤᱞᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱴᱨᱤᱞᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚ ᱚᱱ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱠᱟᱨᱱ ᱜᱮᱛᱟ ᱪᱤ ᱟᱨᱥᱤ ᱜᱮᱢᱵᱩᱨ ᱠᱚᱜᱚᱱᱮ ᱵᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱠᱞᱟᱠᱟ ᱱᱟᱛᱚᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱢᱟᱹᱱᱤᱭᱚᱱ ᱟᱡᱤ ᱴᱷᱟᱠᱤ ᱚ ᱠᱟᱡᱤ ᱟᱛᱚ ᱥᱮᱠᱨᱮ ᱚ ᱠᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱠᱚᱨᱜᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱚ ᱱᱮ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱛᱚ ᱢᱩᱜ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱥᱩᱞᱛᱟᱨ ᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱫᱟᱨ ᱠᱟ ᱡᱮᱠᱨᱮ ᱚ ᱠᱟ ᱥᱮᱪᱩᱛᱟᱨ ᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱠ ᱠᱚᱛᱟ ᱢᱟᱛᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱭᱟᱨᱥᱟᱨ ᱜᱮᱢᱵᱩᱨ ᱠᱚ ᱜᱩᱱᱩ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱟᱛᱟ ᱱᱟᱨᱞᱤ ᱪᱮᱝ ᱜᱟᱡᱟᱡ ᱫᱩᱥᱮ ᱡᱩᱨᱟ

ᱥᱞᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱛᱚᱱ ᱠᱩᱨᱟ ᱨᱤᱜᱢᱩ ᱣᱟᱨᱠ ᱠᱟᱯ ᱥᱚᱠ ᱞᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱪᱮᱞᱮ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱠ ᱡᱟᱵ ᱡᱟᱝ ᱟᱯᱤᱝ ᱟᱥᱢ ᱠᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱞᱮᱴᱤᱠ ᱡᱟᱱ ᱦᱟᱱᱩ ᱥᱟᱵ ᱥᱚᱠ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱞᱮ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱠ ᱡᱟᱵ ᱡᱟᱝ ᱟᱯᱤᱝ ᱟᱥᱢ ᱠᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱞᱮᱴᱤᱠ ᱡᱟᱱ ᱦᱟᱱᱩ ᱥᱟᱵ ᱥᱚᱠ ᱛᱚᱱ ᱨᱮᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱞᱤᱜᱚ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱢᱚᱠ ᱫᱮᱥᱚ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱱᱤᱨ ᱛᱚᱱ ᱱᱤᱨ ᱴᱤᱠ ᱠᱟᱨᱫᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱮᱥᱢ ᱪᱮ ᱥᱚ ᱪᱤᱠ ᱣᱟᱨᱱ ᱫᱟᱢ ᱢᱚᱥ ᱜᱨᱮ ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱴᱤᱠᱟ ᱜᱟᱨᱤᱝ ᱢᱚᱛᱚᱱ ᱪᱷᱟᱯ ᱪᱟᱜ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱴᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱟᱪᱤᱱ ᱱᱤᱨ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱢᱚᱠ ᱫᱟᱯ ᱪᱮᱜ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱴᱤᱠᱟ ᱜᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱚᱱ ᱪᱷᱤᱪᱤᱱ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱪᱟᱠᱷᱟᱜ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱣᱮᱱᱟᱝ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱴᱤᱠᱟ ᱜᱟ ᱪᱟᱠᱟᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱩ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱣᱮᱱᱟᱝ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱴᱤᱠ ᱴᱤᱠ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱚ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱴᱤᱠ ᱴᱤᱠ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱚ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱫᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱚ ᱥᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱚᱭ ᱠᱩᱥᱟᱛ ᱢᱚᱨᱮᱝ ᱜᱟ ᱚᱠᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱡᱟᱞᱢ ᱴᱤᱠ ᱴᱤᱠ ᱪᱤᱠᱤ ᱢᱚᱭᱮᱝ ᱜᱚ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱫᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱚ ᱥᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱚ ᱱᱟᱝ ᱛᱥᱞ ᱠᱟᱝ ᱢᱚᱥ ᱜᱚᱠ ᱡᱟᱞᱢ ᱴᱤᱠ ᱴᱤᱠ ᱪᱤᱠᱤ ᱯᱷᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱚᱨ ᱡᱟᱝ ᱜᱚ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱨᱮᱫᱟ ᱛᱤᱧ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱚ ᱥᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱚᱭ ᱠᱩᱥᱟᱛ ᱢᱚ ᱚᱠ ᱡᱟᱞᱢ ᱴᱤᱠ ᱴᱤᱠ ᱪᱤᱠᱤ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱨᱤᱝ ᱜᱚ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱫᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱟᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱚ ᱥᱟᱛ ᱢᱚ ᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱞᱮᱜᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱪᱮᱞᱮ ᱡᱤᱵ ᱡᱟᱨᱟᱥᱢ ᱪᱤ ᱥᱚᱨᱡᱤ ᱠᱟᱢᱞ ᱴᱤᱠ ᱡᱟᱨᱟᱥᱢ ᱪᱤ ᱥᱚᱨᱜᱤᱱ ᱦᱟᱱᱩ ᱥᱟᱵ ᱥᱚᱠᱛᱚᱝ ᱪᱮᱞᱮ ᱡᱤᱵ ᱡᱟᱨᱟᱥᱢ ᱪᱤ ᱥᱚᱵᱫᱤᱱ ᱠᱟᱢᱞ ᱡᱤᱵ ᱡᱟᱨᱟᱵ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱱᱟᱱᱩ ᱥᱟᱵ ᱥᱚᱠᱛᱚᱝ ᱨᱮᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱚ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱢᱚᱠ ᱛᱮᱥᱩᱠ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱧᱮᱛᱚᱝ ᱧᱮᱴᱤᱠ ᱫᱟᱨᱱᱟᱣᱟᱜ ᱪᱮ ᱧᱮᱨᱪᱤᱜ ᱱᱤᱭᱩᱞᱤ ᱧᱮᱛᱚᱝ ᱧᱮᱴᱤᱠ ᱫᱟᱵ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱮᱯ ᱡᱚᱝᱟᱣᱟᱨ ᱱᱚᱢᱚᱥᱜᱨᱤᱞᱟ

варгаламдым чиг тгүзэг чкатан тонкур кө варгаламдым дэркан сонжи наян агендэнди гажаян сонжилам кылам ани тгүх чиг мен хатан та хачаг варк ламдым дэн сонжи нар агендэнди сонжинам кылам сын тгүрнэг мен хатан хуржанг чуаг варк ламдым со соян денжигри

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: Я, та лобчи чусонере. Дума, рима юнджури.
0: Цэрэн, тамуши. Дана, нёджу ламтх менуга, сона чхуна мари. Нёджу ламтх вденчик жирца иннари.
1: Джамчил джилым хсасун шел. Вденчик хиша сэмса зун.
3: Джумртахуй апи хчинур ин.
4: Хыгбжапа пови джанча ин.

东吴前部呢阿玛赢了，罗马穷个呢东里吃克赢。谁克了？东一罗马穷个呢阿将你们接你个西。海尔克了？东吴穷个哪说你？查地区域你会叫我呢？没那么啦，实地区就是了那玩意。敦克了黑地。Адон лу чун га жанду гни серпр нгерди, арам зин хсэнду га майог напи, ому чун-чун ши дан цун. Ама дун уи, хтун лун чуат гартав гержин чи. Нен ши гла, хтун лун ту жив дан гни, лома чун га ама дун у дан ка жа сун. Адон лу чун га и, азгбун джэллог гержин, Пыр-пыр не кынсық күгі ғылалауамын, кынлының қысын дұқы ломи ғайуң.

0: 갑자 차츠마 서종이야메 그 갑자 지가 사나 지보다 더 희게 되는 디그 겔긴거다 테스 빨리 디 진토 오그 샤 공글라카니 나 안다다 야이가 사나리 너다 오그 애니가 사나리 너다 마마오 바 그 시기긴나 진짜 시진 종류가 보마인 너다 마마오 바 도다 칼리 때문에 보마인 아 또모이들이 데크긴이나 또 빨리 아 또모이친다다 야나테 샤가 토친다다 아 나 또모글이 가라 마리나 총듯이 또모이나 총고 대한치 그다지나 그그 цэцконэрта арымбажинта кг хавша жэмбар кэнгина ранжинтри такай ойгинина ойгита тоти гангхинг романгина тестум манд гызгдали те када ма кызги те чота шика шиг те дайта гысу тартангина шиг тома маад гата чизэнда та чучусын тамшик гэцэкэн чанэр гомза гэни шиг жамыг тавкын гызгина та та катан тера шей чух кача шей чуран диг ортул шей чун диг лакэни шуч чимбуй гэ гыта те гейдали та чэр арымбажинта гычу мунчук кг чих там хуйнанда яна чиг анаткамнанда а дан домог лакани гинашиг кадага лакани та кадда маайчу тад готта качиг та кадайчу кокда тилакани хачин гчиг нонг горкита ти кадели ти танашиг янчи кайз гчиг э кэтэчиг мочонда та мутон дога ёк тэгда чим тилакани шивгей трейдали ни тмой куса ёк ти тумда тан дога тасон гинара тан да ада фетон домог гинан ада дэшэтогун зитали кача када тутнг лакани зутэ гусара ёк
1: ано
0: марамдын тасымди Pemalas kau kencingnya, tak cuma di ni mesti ke tarung kau kencingnya. Tapi cuma lain tu, sekecil tu mungkin lah sekolah. Kadang tu mungkin lah sekolah nama kita jizi ni karena sih papa zaman tu tumbuh kau ni sih kencingnya. Tapi aku khawatir tu mungkin ada yang nasi.
1: Jadi.
0: Yang ni mesti ke tangan tu betul tahu semua kencingnya. Tangan jahit tangan, oh jahit tangan. Ini lah sekolah kita mungkin super lah sekolah ini. Super ni dah ni dah ni dah lakukan sih kena ni ni ni. Tapi ni dah ni. Tua muka jangan di pasung jangan tua muka mahal. Siapa tu kamu? Tua muka nampar ada. Jadi yang sih ke tua muka itu sih dah. Tua muka yang kuat itu sih. Tapi tu зачунун дина гышугта ару нидатава антому кгинина тихор жамутава тандому гинина титив кхрёк тумугла казу расум чингу ткатини тинуми сай а так кангжина чун цупурдун тумугла казу расум чирини рескри тангу гочи гирдин ой гирдин чауга тилакане чи а укрни лакане тилака тумудна хыжи шалай конур тати анчек талаша жабасунара ранжин тер жайгинара тер энигинара те титама ок хыжи далита тама ок шейшо сумжугисиги тилита ок кге жамди лагтун чингу тума ма тэгээ чэсэн гуусат мөн мөнгөн л тэгээд
1: өөртөө
0: гинэ та цаа зовжон шүг дэж мөч гүртэл тэгээд чи чалир мэн шингэ та чи шэн өөр та аль бажин та тотан дэ таус мөн гинэ нана фомар анга тас мөг та чинь шэн өөр
1: тэгээд та та
0: лалаз өрмөн дэ жуган лалаз ийгэн дэ жуга жир лалаз ганяма нэн жуга лалаз шапту ти жуга лалаз та шкансе поло ти жуга та ти нэн атак мөнгө шкансе поло ти жуга мө кантик да
1: жия
0: ола кантик та ти жуга нэ ти тота лсе поло жэ тэ там чалата тэгээ зэйюуд гот гану та гот лота гэр дэйгэн гот чэ сигэ та ок тонхинган дүлин дэ сүчэн тэ лита фомаг нон та чэскун ок ранэн сусу гами гэн дэнтан дэ тэ битали жила кэ сүгэ дэ лита ок инжина сиг ниан дон гон ниотэн дэ лита та та зун гина та гучу гин дэн та нон сугон цукна чок а та дэ мугэ сот чэ шор гэ дэн дэ на чок дэ мди ком дэ ранэн сусу на та дэ гэн дэ мугэ шангэ на бана сурталин дэ та рэмбажэн та гина фото хчи юнг гэ пэжидэна чок яна нимэр гэ сусун дэ гэ пэжидэна чок жила кэ сиг хыжэ гэдани тэм ул та та тамжэ бора тамжэна та пашун гэ фомада дэ гот чэ чэ сан гэ ти чэ сан сэ пэжидэна талын тамба дэ гэ зэ та тэм сам гэ нэ
1: рэ рэ Жэ квадэнчи тэнэ гэн лата тэрэнгэлэ цэндэв жилэ далим жигэн тэр атан томжэнгэл хумааз гамс хүнвшэна капхын дэрэнгэ жигэн зум гонуг чарчин рива чэцэлд чмузгэн анжик иг тачу умзэгэн аурын тун ами ваяв зэнгэн секунд чапэр кэрса маа ёчэрэ тэр яг жи хчи чани тан томжэнгэрэн бан дэ тун дана чу гэн тан гэнзгэн ал хобжун нах жиг майм би хчи чани жиг чарчин чму чэцэл чмузгэн ада жигэн жик игэн цамг тэ каптасгэна
0: Yeah. tuzu ta suma lo chang gu nun ji wan tani ta ngu ngu kur tim jung ji dan da no mo tin dra mang te no ta ku ta thum o ta nga rang gi chin ta thon dang ma thum ta nga ra lo chhu dang ri rang ga rang ga cho rang ga ru hi gu nur rang ga ka cha rang ga si hi gu nur rang ga kun ji rang ga kun gu ri mo do mo gi na ku gi na sam chu ga yo gu ta do ta yang ta pi ku gi na chu su ku nur de hin den ta gu yang ta pi de hi ta ta zong ta na ta do ta chu so jung she pa la thum yo ga ku gi go ma po ta shi
2: 嗯，对。所以，他现在是这个，第一，如果他是零个月是用是做高个，第一趟用过。是呀。嗯，零个月是用是做高，第一趟用过，第一趟没得呢，就第一趟没呢，没你做个大几，给给人家做呢，因为呢，其实好多做呢，因为呢，他们家里去开的里头里面，去那个卡卡的设备就过，都设备过，因为呢，马上了的里去，他那个生意的里，他那个地震的高的里头里面，他对的，当然，当然，马上的大几公里施工，也动过那拉斯库兰中个。
0: 对，我打过去是那，打，啊，人家那另一个也是，上班人家，对，他们家人也是中国，他到我这里来，你要么，上班我那肯定人家很多人呢，啊，全村个家具个屋里，他妈他到我这里是那打，啊，二月二十多那了，全部都给他供过，啊，很多人啊，回家子，牛过，那个就，那么个那个卡卡子有个，啊，这里的，那么个卡子就，包装当家有那，那老家当家有那，啥他们人呢，其他肯定家具里过，
2: 也是。
0: 对，叫去，他对叫去就嘛，他好久没有去，很多人去卡普尔去，叫那个他们个大陆个这个游戏，那么一那了，对，好久都没有打过这个游戏，那么一那了，对，好久都没有打过这个游戏，那么一那了，对，好久都没有打过这个游戏，那么一那了，对，好久都没有打过这个游戏，那么一那了，对，好久都没有打过这个游戏，那么一那了，对，好久都没有打过这个游戏，那么一那了，对，好久都没有打过这个游戏，那么一那了，对，好久都没有打过这个游戏，那么一那了，对，好久都没有打过这个游戏，那么一那了，对，好久都没有打过这个游戏，那么一那了，对，好久都没有打过这个游戏，那么一那了，对，好久都没有打过这个游戏，那么一那了，对，好久都没有打过这个游戏，那么一那了，对，好久都没有打过这个游戏，那么一那了，对，好久都没有打过这个游戏，那么一那了，对，好久都没有 ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Oh, that cool young for the key mind for the inner is coach you, mind for the lack of your cheating.

0: жатыбны. Тандамуг мишин лаатыгдагдаг хэрнэг нями ерэн хэрвжави. Чанх чарви ерэн бэви. Тахтагму кадр чигсэ тонини. Ромурадр чигсэ энзоми далини. Я татим чорэн бачанг. Тандо хахам чигсэ хжуансхуна. Татыр чигсэ на кур чигсэни. Кюашам чардэ ме чуансхуна. Хтым сэпсисэ на кипсисэни. Тандамуг там кюа джапшая екуни. Шангмар джирчгар куекуни. Оя там кюа цыка тым мамюни. Шангмилагдавси мамюни. Хосрыпшэндыку ячун окэкэнгуни. Тасрыджгэндыку рабжаблонгу чёкуни. Дамугэн жина джанщих тамшил байи. Я тимчу. Оя кавы басынгэн жина. Суджинаргэни хтамхуэнде нянчу. Пшакэя гэгнам чэргэгэгэй. Зоги самта шунжуи. Таса чай кырза идали, нянса кылу гуксун идали. Арганын гыл харгай, кшылым аргагына гы кыйгы екуны гы, нян күн рахтан күн, шыршырды гынам гы хкарманы дазы, нұхтун дегызы гы тхилы нада гы. Тантым угы гы нишчын жагы хты уны, тарна чын жагы нин уны, таржым сынша натым удырела. Таты и натырым, мачан шунжыгыма кетчи, тапчыгра шык ищи шықызыкы, жандары муң башықызыкы, саралың ендік шықызыкы. Тапша кылу чыганам са цыцгы юну, нижанлунде сагжевлынцгы юну. Тынгаруның на чарзгын бабге юну, сымсамбиқтан нақтамзг шаши юнунда, та чазгырелыты юна, шыцуг лосу, мыргым тэнділ, чымцонгым тэнділі госу. Дыртанда нені конкурсема шарцыда, татар мүрчігі чосыку лаканда низуқшігі шайна. Тапчыр карсын дэрін тауызган сони туна, дыржау неманданда чепжігі дали, мансуқ Мыргым тэнжэгэ тархтэл хэгэм мэдэй, бчэцэг дэнжэг рэнгэ да ягэм мэдэйгэ, хэгам сэмтэм удгэрэйм. Дапчэцэг совсур жэгнэзгэн на, дапчэртэнгэ лаканэй жэна, да картэнгэ дэрэнгэ на, мэшэнэгсэ гэрэн жаадэй, хсэрсэрэй гонсэл маалгэнэй, мхэчэн жамсэ гэзэнэрэй, гэзэн тэбжэдэ камалгэнэгэ, дартэгэ чэчэн чайбэ жэгэ Пшавак нахша пахтан хини, нихтан нахтай мухта хини, дана багата инжина. Пшасук ояфчуканды кахтали датан нинжина. Махкалвы хнян назгра, малгу янчам назгартан да нинжина. Оя там мезгам сони суна, оя там жухин дыхи игосу. Та картан терун хтавызгам сони суна инжина. Жухигам ужин та шумшуи, дыхи рагун жин та цухцуги суна. Нахтан ба картан хтун кайену, кайган прагаях кайену. Я тэнтэна нёрэн гэм сони сона, оя та картон тэрэн гэфчэсугтэн хтэн шэнгдэва и датэнэ, оя та аргэнэ юэндэнэв чэнгэда лэнэ сопта сона чэгну. Дэй датэнэ сопта сона кэргэ чэгэртэ жэна, мэгжэ кэнчэлэнэ гэла кандэнэ зо инжэна, кунэн баргэ сопсутэн датэнэ, мэркэлвэ хнян нэзгэра, малгэ янчам нэзгэртэнэ, цэхчэкэ нэнэ тунчэндэнэ, тэнчэ куртэг нэн шэнгжэртэнэ, цэхчэкэ рдэг сэнгэржэнэ, тэнчэ кэртэг чэчэнэгэ, дэнтэм угэрка чэржэлэн чэгунэндэдэ, арынгэхтэг тэржэнтэн гокэнэ гонэрэ, хэсэнгэн бажэнтэ лэгэнзэн гонэрэ, цэкэ окэнжэн тэржэнгэр гонэрэ. Оя, та чэмцэнгэзгэн сони сонатэрэя, оя, та чэцэгэхчэязэгэ, чэм, оя, касэгэтоязэгэ, гэзэнгэрэн гуртэн зомэ дали, гусарэхэмэгэвзэнгэ Кэжэг дэмцэй вэна, сэмэгзаа сэнзэгэн гэна, нүйн цун омса вэна маарэ, агэв чан омса вэна маарэ, бали кочэ вэна маарэ, бэгэн аран вэна маарэ. Дэн гэна кэргэчэгэртэй гэна, дэн гэна хэсэг хэсэгэчэй ердэгэра, хэсэг мэсэгэчэй мэрдэгэмэла, гэзаваан гэ андэгэнтэн дэн гэн дэн гэ кэргэчэгэртэй гэна, чэ гэн баара, ю хаматэг, Олами шэхсун чи идали, мзага картан хар идали. Гау-гау-гау-гау чомсу ечу, сун метуг лэнлэн ечу. Нэрша гашин нэнгэ дуншин дэгэрэла, ржэрин шин нон бахсашин дэгэрэла. Я, ты срасын чикам сони суна инжина. Тарынгэн нэн хэнэ сэчун дэм сони суна, хэнэ рэг лортам чаргу сэнэри, гэлавара чунма саарг сэнэри. Дугму кажан чир умар нэн нухаса ян сэнэри, нгон хэнтамон умар нэн нухана ян сэнэри. Дэнсэм чагдуг чэна хэнэ ичча чо сэнэри, нэнсэм уйорги мэнэри. Нарда куча чё сэнэри. Тэнтэгна, мэзган сони сона рэдэва кэнкэр сэмгэн сугога, рэдэва кэнкэр сэмгэн сэра, нэхэнэ кэнгэх чэхэн итон чгонэри. Мау мичэм тэм сохи хи цэджэл гонэри. Мау мичэм тэм сохи на, чэмудасын кэнгэ жэртэн итон чгонэри. Рэдэхчэ кэнгэр нэ мантэн на, чэл камчэ нэгэ чэмэн айнэри. Чэмчэ кэза камэн чэмэри, кэгэн ба нэгэ чэсэгу айнэри. Оя тарэн дэ махкэн цон рэнду, ханэртэг мурзэн рэнду нэна. Вэрджи вэрджи мэл нэгай вэнэрэй та, арджи ёмэл чэ дэхчэ нэрэй. Ухтамын хтамын нига юнэри та. Хтам юмэл чикан тэнара нэри. Ухвайл хвамын нига юнэри та. Хвай юмэл хуаням нара нэри. Дэйдатан тэн билагдан турманинга. Тагнам синжа тахчалманинга. Оя тисарасын чикан сони сона. Оя мэргтан мэрг варам тэнрли далини. Оя мэрг сатан сэн сони сона кэрга чэгэрсэгина. Самбакар упшан чэп сэм рандазги. Там сэг самагдор ихпэн таузгини. Аргалуква кэнгэнчэр идали. Зам согар кэнгэсэр идали. Хсэг чэкэркэд дара. Исэл кумшите арджилэн идатангни. Оя сэмни сэмтэл идали. Лантэни идали. Хуа нямшэб идали. Идухсэг чэгбэл идали. Кунхуэмба калу кэнсан корна. Рэдэв калу тасан кори. Хтандо калу кэнсан корна. Ргавэсан калу тасан кори. Нясэг самби сэм нэрэзги. Шокчиктари кан нэрэзги. Ордо тэхчигарду панямтэта. Мдунхчарангчига чиманянду датангэ. Картангтэр дэнжина. Ржакэпкэр цахчамтэн тэншанжэла айдатангэ дэнжина. А такэр гэчэгэрсэгина. Нюхиндэхи ечу. Дадугунда дайнжина. Нгарангэв Оя тавчи цог совсуу танг датанг ни мившачунда тахтам тончин кани шачуда цамузгендри та тунгунчин лагален жунда камузгендри тамёрын тавуз кшана на катун нига мансуна мшилде учипчити аргат мнига мансумри тамшинде учорджари цингас кшиш цугнын гонари гура ирурти кабонари тайнона игина чцуга совсуу танг датанг ни я мргын тдэл юнгосу Оя, чамтын ингус, засонжгын ингус, нэртэндэнита, оянда, ингуштын намсын гушаку. Ндэта мабилкан кэрсэ мабзун идатын, мэмбэрортын авди сона, дахтон ба гахтон хтон кайэнэри, дахи ган пргаях кайэнэри. Ли норжэмсэн тэму зэгэда ингина, нэхшак цэган самжэгэн тэнгэж мозэшэн, я.
1: Там яхцэг нэг авшаси, шапа гэп гуртагами, там хэн дандарн дитан, а. Во чаврикэг нэгца камар, тэг чогар кан гомпан камту, карэг шиви лхорэв джангдэди. Эндэх чин зумок озэгэри. Я ти ханчэк хэсэндэм гэргэн нам бамцуна. Ярлонаг нам сивкар хан янни мэрдэнэ сагжих чин корн янни. Сандо чин гмани камбэм дандав я ярн жог хэжа хэса. Ти чэц тармор дёрсар ди цо чин гэл хамни карун данда. Птон мар юм гэр чэрдэ гэжаса ти чэц дэ ревэп чуси. Мэрна глэп чин дму тагд кэрнгэнни. Хэрм цуна нам шимдэр лидэр мулэм зэк нам дэр чуда тамцэг зэк. Nga rang nil tga chujing ngrig jerts kar ka chap sha jer gani mye za yambi chani ndumug kar tga yqwa za kar tani nga ngon zam ba sang kh tam da shu zeri tsag zib zig im dan de phong zeri ben zib jig na yin na kchig na mrg tan der tang yil lo ta o cham sang tan der kar tang ga chig shu din na yin na shirm tan der ze go non der ja che wa ar mong ga nam dan da tang za pam ta yigam chu nen da za yin no Вообще мргу кэнши охсар зри я вообще мргу румун бирту зри дара чму янди дидим тандир зэгононд нихсиг самби семнэн да вжухчик тари сонэн да зидади тагым зэгэн апчан кэцэри тела сэму дяптэни до тхсига тупахта дим дончарын хчигам чима тавдади тугмэр тонд нэваксам гэрнэ маннам кахчан гэ тугма ронин нингу бзонда дим тандир зэгононд хчинжор гогого овсамди Нартава нинчерзок, нартука самчерзок, зэнди. Я чёзгин жугог зинатаг, рони тонтаг, рони кэтаг, гуштарца манчит, кэн сэнца янчите, ронг ронге таг, жадаг зэ айпа зидади, о ронсэм дэтаг, хцонча зэ айпа зидади, рони ни таг, парлби мне инна ян чук, рони кэ чамма инна ян чук, дадаг тамчи гэтанга таг, нубэ мэнзэн джэта, Тавша качин нэг тунчин ржэрэнчин нон барца чин дэв сам гэх цоу ян ням шанкар кэ тирнян дэ рэнэ кэ чэмсон нэн гу бсон дэ дэ тэгэм тэндэрн дэр гуэнэ арэ гу об сам чэ кэ хчэв шэн на тавшу гта ё да азэн чэ Я дэ хан чэ кэ чэмсон со тэгэм тэндэр ё бэг жэ бсон саз гэр тэн гэ чэмси гэг юн дэ гэр сам гэ тэва ням жу рэ нэр гэн сам гэн чэг ло ням жу рэ нэ Тах кэ чэ зэ кэ уна ко са гэ зэгрэн зэ гэфти нэ арэ гэ са Өсән жүгті нақтан құйызу өнде, ата тұғырынғы нерің өпті дәді, тұғымсыздың егі чымсығыр ғаз дәді, жұба өді құйызу өді тауызын нәрі. Тарчығы чачың тұму өне, дүгі нәрі қыпын өне, мәне өнтігі тұғын егі мінді, та цәнді чирай құғдзиді, қавлың чедің, чүқа чирай құғдзиді, зива чуды өне, та мәрі мәтігіні немазыға тігі, жабшығына өне мінезі еннонды, рөрің мүйіп зонғығы жүргі тұғып дәмдәді, дейтан со, тігіп сәмлозың көрдәді, Рыка чымсида гыюжыг юмген дейтін ам түндірзі годенді. Жырцар еп сәмчекі кіргеш тапшықты юд. Ятті ханчекі рүрде чықсым зәдезі юнді. Шырып шәннам нен көркем чықсым зәдезі. Ласалатырқшың сым зәдезі юнді.

0: རྒྱལ ཁྲིམས ཁསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ᱡᱟᱥᱮ ᱫᱮᱝᱜᱮ ᱧᱮᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟᱵᱫᱮ ᱢᱩᱭᱱᱟ ᱪᱮᱛᱤ ᱛᱤᱥᱛᱨᱮᱢ ᱥᱚᱨᱦᱚᱱ ᱡᱟᱱᱨᱚᱜ ᱧᱮᱱᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱨᱠ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱴᱷᱢᱪᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱮ ᱱᱟᱥᱟᱱ ᱵᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱸᱫᱤ ᱞᱮᱥᱮᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤᱢ ᱵᱟᱨ ᱥᱚᱢ ᱛᱩᱠ ᱵᱟᱛᱟᱢ ᱱᱮ ᱪᱮᱵᱤᱱ ᱛᱟᱸᱫᱤ ᱴᱷᱢᱪᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱪᱚᱝ ᱠᱷᱥᱢ ᱜᱮ ᱜᱟᱨᱚ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱚᱭᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱭ ᱮᱥᱤᱵᱨᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱡᱟᱴᱢ ᱞᱚᱱᱫᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱡᱟᱴᱢ ᱠᱤᱯᱪᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱪᱩᱨᱮ ᱫᱮᱵᱤᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱥᱩᱱᱟ ᱟᱥᱤ ᱡᱩᱭᱤᱨ
0: ᱡᱩᱞ ᱠᱷᱩᱭ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱩᱝᱥᱢ ᱞᱟ ᱪᱷᱢᱪᱷᱞ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱱ ᱯᱟᱭ ᱡᱩᱞ ᱠᱷᱩᱭ ᱨᱮ ᱥᱤᱵ
1: ᱨᱤᱧᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱚᱡᱚ ᱠᱷᱩᱭ ᱥᱤᱵ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱟ ᱱᱟᱪᱚ ᱪᱷᱢᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮ ᱪᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱜᱞ ᱯᱟᱭᱱᱟ ᱥᱚᱞᱦᱚ ᱚᱨᱜ ᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞ ᱴᱷᱟᱠᱟᱨ ᱡᱩᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱵᱥᱩ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱜᱤᱱᱟᱹ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ རང རིམ མམང ཤེབ ཤེལ ཁང དག ད ཉེལ མེན མ ཆི གོགདམ ས ཁན ནི ཁྲམ གི གི གོ ནི ཡར གི སོ ཕལ ཡིནུ གི དམ གི ཁོར གི སན ཟིང གི ཅེཔན ཐག ཤར གི ཅོ ཡེད གི དམ ཡོང ཨ སེ ཁ དེ ན དེ ཁོར ནི ད ཐང ཡན ཁ ཁ ཟུང མམང ཤེབ ཤེལ ཁང གི རན པ ཉི ཤེབ ཤེལ པ ལམ མོ ཚོ ཇེལ ད ཐང ད ཅོ ཇིན དང ངོ ཆེ མོ གི ཤུང ནི ན མམང ཤེབ ཤེལ ཁང གི ད ཤེབ ཤུ གི ཐབ ལམ ཇེལ ཡི ཁོང ནི ཆེ ཡི ཤིན ན ད ནི ཁེ ཇུ གི ནན ལ ཅེཔན གི ཤ ཨབ ཟག གང གང གི དམ ནི ན དེ ལ སོ ཁ ད གི ཅུ ཅེ ཚོང ཚོ ཨ ནི ན ནི ཡང ན ཡ ཅི རུང རུང མང ཚོ ཁ ནི ཐན ནི ན ལ གེམ ཚན ར ཡང ན ཏམ ཅི ག ར ཡོ ནི ན དེ ཁོ ཏ ནི ཅུ སོ ཟོ ཇིན ད ཇིལན ཟིལ ཡ ལ མོ ཚོ ཅོ དེ མོ ན
2: ཡང དོན ཚན པ དེ མོ
1: དེ མོ ཡིན དེ ན ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱯᱟᱨ ᱡᱮᱱᱛᱮ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱨᱟᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱵᱥᱩᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱧᱮᱞᱢᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱪᱤ ᱵᱟᱵᱡᱤᱞ ᱱᱤ ᱧᱟᱨᱜ ᱥᱚᱨᱯᱤᱞᱮ ᱱᱚᱱ ᱫᱤᱥᱚᱠ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱢ ᱪᱮᱯᱮᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱭᱡᱮ ᱡᱤᱜᱨᱤᱵ ᱧᱚᱢᱟ ᱥᱮᱠᱚᱠᱟ
2: ᱟᱨᱮ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱚᱭᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡ ᱜᱮ ᱮᱱᱤᱱᱟ ᱥᱮ ᱫᱤᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟ ᱜᱚ ᱱᱟᱱᱫᱩ ᱪᱷᱤ ᱥᱚᱝᱱᱤᱱᱟ ᱪᱟᱪᱩᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱜᱟ ᱟᱛᱟᱯ ᱪᱮᱯᱮᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱤᱜ ᱠᱟᱱᱛᱚᱜ ᱡᱤᱜᱨᱤᱵᱱᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱪᱩ ᱠᱟᱵᱫᱟᱡᱤᱱᱟ
2: ᱭᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱡᱚᱝ ᱢᱟᱢᱚᱝ ᱥᱮᱥᱩ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱪᱤ ᱜᱟᱜᱫᱢ ᱠᱷᱟᱛ ᱪᱷᱟᱢᱜᱤᱠ ᱜᱮ ᱧᱟᱨᱜ ᱥᱚᱨᱯᱤᱞ ᱱᱤᱭᱟᱨ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱮᱱᱫᱮ ᱪᱟᱪᱩᱞᱤ ᱱᱩ ᱜᱮ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮᱯᱮᱱ ᱛᱤᱥᱤᱨ ᱜᱮ ᱡᱚᱡᱤᱱᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱚᱪᱩ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱᱥ ᱜᱮ ᱪᱩᱭ
1: ᱟᱨᱮ
2: ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱱᱮᱨᱡᱤ ᱜᱮᱞᱚ ᱛᱟ ᱴᱚᱝᱭᱟᱢ ᱜᱮ ᱨᱤᱥᱠᱩᱨ ᱥᱛᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱝᱠᱢ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱚᱨᱪᱤᱯ ᱛᱟᱥᱤᱯ ᱥᱟᱱᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱢ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱪᱟᱨᱜᱟ ᱞᱩᱱᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱥᱟᱢᱪᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱞᱩᱜᱚ ᱣᱟᱨᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱨᱱᱩᱱ ᱥᱟᱱᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱨᱯᱞ ᱪᱷᱟᱠᱚᱱ ᱪᱟᱨᱱᱜᱩ ᱠᱱᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱴᱷᱟᱠᱤ ᱮᱢᱟ ᱪᱤᱢ ᱵᱟᱵᱡᱤ ᱠᱟ ᱢᱤᱠᱥᱞ ᱱᱭᱟᱨᱜ ᱡᱟᱠᱵᱨᱢ ᱵᱟᱜ ᱥᱚᱨᱪᱤᱯ ᱠᱷᱟᱞᱟᱡ ᱜᱮ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱥᱚᱨᱯᱞᱤ ᱢᱚᱪᱷᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱜᱚᱜᱫᱢ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱛᱮᱱᱠᱞᱤ ᱢᱮᱠᱷ ᱟᱹᱱᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱨᱱᱩᱱ ᱜᱮ ᱱᱭᱟᱞᱤ ᱠᱚᱱᱥᱟᱡ ᱜᱮ ᱤᱧᱨᱚ ᱚᱨ ᱥᱟᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱱ ᱱᱭᱟ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱱᱭᱟᱨᱜ ᱛᱟ ᱥᱚᱨᱯᱞᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱪᱤᱢ ᱵᱟᱵᱡᱤ ᱠᱮ ᱪᱤᱝᱠᱢᱫᱮ ᱛᱚᱨᱞᱤᱠ ᱪᱟᱯᱪᱤᱱ ᱡᱤᱭᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱪᱞ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱩᱱᱤ ᱛᱮᱱᱫᱩᱱ ᱭᱩᱠ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱱᱮᱨᱱᱟ ᱜᱞᱩ ᱜᱮ ᱫᱟᱱᱤᱣᱟ ᱥᱚᱨᱱᱩᱱ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱥᱟᱱᱞᱤ ᱥᱟᱱᱫᱮ ᱛᱤᱝᱜᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱠᱛᱨᱮ ᱪᱩᱜ ᱪᱷᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱨᱯᱞ ᱥᱟᱠᱷᱚᱱᱛᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟᱝᱤᱥ ᱥᱚᱨᱯᱞ ᱠᱚᱜᱫᱢ ᱠᱷᱞᱟ ᱛᱮᱱᱠᱞᱤ ᱛᱟᱥᱠ ᱛᱟ ᱛᱢᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱱᱮᱨᱱᱟ ᱞᱩ ᱜᱮ ᱫᱟᱥᱢ ᱵᱤᱪᱤ ᱱᱤᱠ ᱪᱟᱵᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱢᱟ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱷᱱᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱱᱭᱟᱞᱤ ᱥᱚᱨᱱᱤᱨ ᱫᱮᱠᱷᱩᱝ ᱛᱟ ᱱᱭᱟᱞᱤ ᱠᱚᱱᱥ ᱛᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱛᱮᱱᱠᱞᱤ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱥᱚᱨᱯᱞ ᱨᱤᱜ ᱪᱤᱯᱥᱤ ᱜᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱫᱟ ᱛᱚᱭᱟᱝ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱥᱮᱥᱩ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱪᱤᱝᱠᱷᱢ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱠᱟᱥᱩᱜ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱠᱚᱨᱪᱩ ᱥᱮᱥᱩ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱡᱮᱨᱢ ᱫᱤᱱᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚ ᱱᱮᱨᱱᱟ ᱞᱩᱜ ᱟᱫᱟ ᱜᱟᱱᱵᱤ ᱣᱟᱨᱟ ᱱᱭᱟᱞᱤ ᱠᱚᱱᱥᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱥᱱ ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱥᱚᱨᱯᱞ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱢᱮᱞᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱛᱨ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱥᱮᱠᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱛᱢᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚ ᱠᱚᱱᱥᱱ ᱫᱟᱜ ᱥᱚᱨᱯᱞ ᱦᱚᱸᱭ ᱠᱟ ᱤᱜ ᱪᱟᱭᱟᱱ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤᱥᱛᱚ ᱱᱮᱨᱡ ᱞᱩᱜ ᱟᱫᱟ ᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤ ᱪᱟᱴᱤᱠ ᱱᱤᱢᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱟᱫᱟ ᱱᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱱᱭᱟᱞᱤ ᱠᱚᱱᱥᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱩᱪᱱᱤ ᱭᱤᱠᱤᱛ ᱟᱞᱚᱝ ᱢᱮᱞᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱥᱤᱣᱟ ᱪᱷᱢᱡᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱭᱟᱞᱤ ᱥᱚᱨᱯᱤᱠ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱫᱟ ᱥᱮᱠᱚᱠ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱥᱤᱠ ᱟᱱᱤ ᱥᱤᱱᱫᱢᱩᱱᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱟᱨᱪᱷᱚ ᱥᱚᱣᱟ
1: ᱱᱟᱡᱤ
2: ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱟ ᱫᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱟᱥᱤᱵᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱵᱥᱩᱨ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱤᱥᱣᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱱᱭᱟᱞᱤ ᱥᱚᱨᱱᱤᱨ ᱠᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱩᱝᱜᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱜᱛᱟᱨ ᱡᱤᱥᱪᱩᱝ ᱤᱜᱚ ᱱᱩᱜᱟ ᱫᱟ ᱛᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱡᱜᱱᱤ ᱱᱭᱟᱞᱤ ᱠᱚᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱤ ᱭᱚᱠᱟ ᱢᱮᱠ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱤ ᱡᱤᱢᱨ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱛᱩᱜ ᱢᱟᱭ ᱱᱩᱜᱟ ᱠᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱤ ᱪᱟᱢᱨᱤ ᱛᱚᱱ ᱢᱮᱠ ᱛᱟ ᱤᱱᱩᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱛᱥᱩᱠ ᱪᱮᱭ ᱠᱤᱯᱱᱟ ᱢᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱪᱤᱯ ᱠᱚᱱᱩᱜᱟ ᱱᱟᱱᱥᱤᱛ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱭᱚᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱨᱛᱟᱞᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱱᱭᱟᱞᱤ ᱠᱚᱱᱥᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢᱜᱤᱞ ᱛᱚᱝᱤᱨᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱫᱟᱛᱩ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱤ ᱛᱩᱱ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱮ ᱱᱤᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱨᱡᱚᱱ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱱᱤᱥᱛᱚ ᱱᱤᱨᱱᱟ ᱞᱩᱜᱟ ᱟᱫᱟᱝ ᱟᱭ ᱪᱤ ᱪᱚᱝᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱢᱟ ᱢᱟᱪᱩ ᱥᱮᱥᱩ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝᱜᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱨ ᱛᱟ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱤᱱ ᱛᱚᱝᱜᱩᱞᱤ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱡᱮᱭᱩᱠ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱥᱚᱱᱤᱨ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱟᱸᱡᱤᱱᱟ ᱥᱮᱥᱩ ᱴᱤᱡᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱥᱮᱥᱩ ᱴᱤᱡᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱛᱩ ᱛᱟ ᱡᱚᱡᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱟᱭ ᱭᱚ ᱱᱩᱜ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱜᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱨ ᱛᱤᱪᱤᱞ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱚᱨᱯᱞ ᱨᱤᱠᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱜ ᱜᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮᱪᱩᱞ ᱱᱫᱟᱭ ᱡᱚᱭ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱤᱡᱤ ᱛᱚᱱ ᱱᱩᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱞᱟᱜᱡᱤ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱜᱚᱱᱡᱤᱜ ᱣᱟᱨᱥᱢᱟ ཉ་ལི གོང་སག་གི ཐིམ་ སོ་ད་ ཤོ་མོང་གི བ་ར འདྲེད་གི་ར ཡང་ན ཅེམུག་གནམ་བི ཁེལི་གང་གང་ཁར་བ་ན་དེ་ཡིན་ཅིན་ན ཁྲིམ་ཅུང་ཅུང་འདལ་སོ་ཡི་དང་ཡི ཇོ་ཏུན་ཐོག་ཅིག་གུ་ཤོ་གཡང་ ང་ཅི་ཐན་ཅིན་གང་མང་གཅན་ན
1: རེ
2: དནེ ཉིཏོ ཉེར་ང་ ལུག་ད་ཏ་ པེ་ཚིཏ་ཅིག་ཉི་མ ད་ ཇོ་ཇི་ དང་ འདྲ ཡོ་ནུག གོང་སག་གི ཡིན་ཅིན་ན སིན་ཅིན་ ཆ་ཅིག་གནང་ ཏུང་གཏ་ར ད་ ཁེལི་གི སོ་ཕལ་ ད་རགམ ཡ་ར སམ་ཅ་ཏ་མོ་ཟ ད་ དེལ་ཁང་ ནེ་ཤིག་ དང་སག་ དམནེ ཡིན་ཅིན་ན ཉ་ཐིན་ད་ སིན་ཅ སོ་ཉི་ར ཏོང་ཇེལ་ནུ་མོ་ཟ ཡིན་ཅིན་ན ཏང་ཅིན་ཤི་ད་ཏ་ཡི ta li tun tsang ma don tu se qiu sung wa. Ta ta so ma ngi gong na xie gu nu jin ta zhong yang ge jing kem ko ri song shi jif ta xip go rim ge chod ge na dun ngin zin yin nu ta ma qin ba jik ge jing kem a nu deng nu gu xia qiu pan de me ne zi ta teng ta ji shi zhong yu kwa zi ge leng zhif xiong sung wa. Ta nda ta qiu zhin de ge ngon ji ge war sim ge ta nang tun su un ra mo ri.
1: Ri.
0: Chum hun zang bu nga kar guan pe li ཁྱིག ཁསར ཁྱི ནིམ ཁྱི ཁང མར དར ཁྱི ཁྱི མི ལུན ཁྱི
1: རེལམ ཚོ དགོནི ན ཉི གི མཆི གོདུམ ས ཁག ཁྱིག ཁྱི གོ ནི ཉར གསོ པལ ཡན ནི གོར ཁ ཁྱི ཕང ཁ ཤབ ཟང དེ རེད དང དེ ཁར གི མན དང སར མལ ཁསན དེ ལག ཅི ར དག ཐར ཁ ཞིག ནུ གོ གོར ཁ ཁྱི ཕང ཁ ཅོ ཇན དེ མ ར གོ རི ངོ ཁྱི ནི ར ལ དེ ན དེ རང གི ཚམ པ གི ཉི བ ཁྱི ཁྱི མི ལུན ཁྱི ནང དེ དབ ཅི ར ན ཁྱི ཕང ཁ ཤར ཁ ཤབ ཟང དེ ཅིག མམ ཤིབ ཤུ ཁང གི ཤ ཡི ནང གི དབ ཤ ཁ ཚོ ཅི ཟི ཁྲི དེ ན ཤིབ ཤུ གི ཆབ ཁང ཤིབ ཤུ ཁ ཕང ཁ ཤར ཁ ནང ན ཆབ ཁང གང དག ཟོ ནི ན ས དེ ལ དེ ནི ཐན ཉ ཅུ ཁ ད ཟི ན
2: ད ཅ ཕན ཏི ཤར ཁ ཆབ ཁང ཡིན ཅི ན ཟོ ཀྲུང ཧ མ མང ཤན ཐན ཇ ཁབ ཁ སིན ཟིན ཏི ཤར ཁ ཇ ཁམ གི དོན ཚན ཉི ཁ ཚར ང ར མང ཏུན ཏི ཤར ཇ ཁམ གི དོན ཚན ང ཆང ང བཅི ཁ ནང ན དན ཁལ ཡོ ན རེ ད ཏོང ཅིན ཁམ ཁོ རི ཁ ཤུ ནི ཡིན ཅི ན ད ཆོ ཝ ཟོ ཅི ཅ ཁ ཟོ ཁོ ནུ ཁ ཏོང ཁ ཤོང ད ཆོ ཁོ ནུ ད ར ཁ ཡིན སོ ནི ཤ ཁོ ཁོ ནུ ག ཉི ཁ ཡིན སོ ཕོང ཁོ ནུ ད ད མ ནི ད ག ཅོ ཇི ག ན ན ཤ ཁོ ནུ ད སོ ཕི ཁ ད བ ཁ ཟ ཟོ ཁོ ནུ ག ན ཏུན ད མ ད ག ར གི ན རེ དང ཤུང ཐོན ཁུང གི ཤུག ནས ཡིན ན ས ཤང ར ཁྱེར ཁ ནག ཚལ ས ཐང སུ ད དོར ལོ གིག གོ ཤར ཅིན དམུན གོ ཆ ཉི བ འདི ཟབ ཅ ར མན ཟི གི ཤུག ནས ད ཚན ཐན མན ནུ གི ཟབ ཅ ར ད དེ ཡིན དང གོར དང ནུ གི ཤོར ཟི མན ཟི ཟི མ ར ད པི ཁ ཤེ ནུ གི མན ཟི ད ཡིན ཅིག མན ནུ གི སེ རིག དམ དེ ཤུག ད ཏ ཏ ད ན ཏུན ད ར ཁསམ པ ཡ་ཁབ ག ཇན ར སོང ཤ ཅུ ར རྒྱལ ཁབ ས ཤང ཝེ ཅིག གི གང ཆ འདི ཤུ ཅུ ལི གོ ནུ གི ཆ ཁུང གི ནང ནས ད ཟུང གི ཇན ར གང ཤུང ཨ ཤོ གོ ནུ ར ས ཤང ད གང ཤུང ད ཝེ ཅུ ལི གོ ནུ དམནེ ད ས ཤང གི ཏོ ངི ད ཆན ཇང གོ ནུ གི ཤར ཅིན དམ ཌི གོ ཆ ད ཇོ ཨ ཧོན ཤི ཧ ཝ སོང ཤ ཅུ ར ད དི ཨ མ ཧ མ གི གོ ནི ར ཁྲམ ཐན ཁེ གང སོང ཤ ཅུ གི ཆ ཁུང གི ནང ནས ད ཧོན ཤི ཧ ཝ ར ད ཨ མ ཧ མ གི ཁྲམ ཐན ཁེ གང དེ ཡིན ན མ མ བ ཏོང གོ ནུ དམན ད ཧོན ཤི ཧ ཝ གི ཏན སུ གི ཏོ རང དེ ཡིན ན ཤི གོ ནུ གི ནང ཚལ ད དམ ཌི གོ ཆ ཤར ཅིན རང་ཝ་ ཨན་ཅིན་ན་ ད་ ནར་མ་སུན་ ནུ་ ཤི་པེ་ སོང་ཅིབ ད་ དི ཆ་ཁུང དི ནང་ཏུན་ ཆ་ ད་ སོབ་ཅིན་ན་ ནི ཤ་ཡེ ནི ཅི་ ཡིག་གོ་ནུ དམ་ནི ཨ་ཅིང་གིག་ ད་ ཤ་ཡིན་ད་ ལེར་ཁ་ཝ་གི་ན་ ཨར་དགོ་ནུ དམ་ནི ནར་མ་སུན་ ནུ་ ཤི་པ་ན་ད་ ད་ ཆ་ཁང་ཡོ་གོ་ནུ ར སོབ་ཅ་གི་ ཤར་ནེ ཨན་ཅིན་ན་ ཡང་ སང་ཆ་ཟོ་གོ་ནུ གོར ད་ ཤར་ཅིན་ དམ་ན་དག་ ཅི་ཅི་རེ་གོ་ནུ ཏ་རེ ཅུ་ཁ ཨན་ཅིན་ན་ ད་ ཐོན་ཅིལ་ དེན་ཅིག་ ཆ་ཁུང ད་རེ ད་ དི་ན་ནི་ སུ ལེར་ཁ་ལེ་སུ་གི་ དེན་ཅིག་ ར་ད་ མེ་སུལ་ ཨ་རིག་ཅི་ ཚ་དན་ཡིན་མན དམ་ནི་ གོར་ཁ ཨ་ནི་ སན་ད་རེ དེམ་པ་ ད་ མར གེར གི ཆམ ཆན སོང ཅུ གི ཆ ཁོང རེ ད་ ནིནོནི ཁ་པར ཨང ཅང ར ད་ ཨདོནི སུ ད་ མར གེར གི ཆམ ཆན ད་ གང ཤུང ཨ ད་ ཤེ ཆོར གོ ནུ ཨང ཚན དམ དི གོར ད་ ཇེ་པ་ རིང་ི སོང ཅུ གི ཐ་ཏ ད་ རིང་ི སོང ཅུ གི ཐ་ནི ཨ་ན་ ཁ་ཅ ཨ་ན་ ཡི ཛིག་ཅན སུ ཨ་ ཏོར ཤིག ཏོང གོ ནུ ད་ རིང་ི གོང ཚོང ཡི གོ ནུ གི ད་ ཤར་ཅན དམ དི གོར རགཝན ཅིན་ ན ཤང་ལི ཐོན་ཅི གི པིཚལ དེན ཅིག ཁ་ཤུ ནདེ དང དེ་ནོ་ནི མང ཚོགས ལིསམ ར ད ཨ་ཇེནུར དེན ཅིག ཁ་ཤུ ག ནོ་པ་ཡི གོ ནུག ནང་ཚལ ཅེ་ཅིར དང དེ ནང དུ འདུམ རེ ཅཝན ཅིན་ ན ད མིགསལ མར་ན ཏར་ཅུང གི ཆ ཁོང རེ དང དེ་ནོ་ནི ད ཨ་ཟུ ཤ་རང ཇོ སུ ལམ ཅེ གོ ནུ ཨ་ང ཅོན ཅིན གི ཁ་ཏག ཁོར་ལུ ཅེ ནདག འགྲོལམ ཅོ གོ ནུ དམ་ནི ད མཚུ ནདེ ཅ ད དེ་ཅར་ཅིལ ཁོར་ཡི དནེ ཅིན་ ན ཨ་ང ཅོན ཅིན ར ད ལོ་ལན ཁོ གོ ནུ མིགསལ རིག་ཅིན ད རིག་ མེ ནུ ᱛᱟ ᱱᱟᱛᱥᱤᱱ ᱫᱚᱢᱚᱫᱨᱤ ᱪᱮᱠᱪᱤᱜᱢᱚ ᱛᱟ ᱚᱢᱤᱠ ᱪᱷᱤᱢᱛᱤᱱ ᱠᱮᱜᱟᱱ ᱜᱟ ᱥᱚᱝᱪᱤᱵ ᱫᱤᱠᱚᱴ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱᱚᱱᱤ ᱪᱷᱤᱢᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱛᱢ ᱪᱩᱴᱟᱫᱟ ᱚᱢᱤᱠ ᱪᱷᱤᱢᱛᱤᱱ ᱠᱮᱜᱟᱱ ᱟᱸᱡᱤᱱᱟ ᱟᱫᱚᱜᱡᱤ ᱛᱚᱝᱜᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱱᱮᱛᱥᱤᱱᱫᱨ ᱠᱟᱨᱤ ᱪᱤᱜᱱᱤᱢᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱝᱨᱟ ᱜᱟ ᱨᱤᱝᱜᱞ ᱫᱟᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱠᱷᱚᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱᱚᱱᱤ ᱥᱚ ᱛᱟ ᱟᱭᱚ ᱪᱷᱩᱝᱨᱟ ᱜᱮᱨᱫᱢᱟᱱ ᱚᱨᱠᱩᱞᱤ ᱠᱚᱱᱩᱨ ᱛᱟ ᱟᱞᱚᱜᱱᱪᱷᱱᱟ ᱡᱮᱫᱫᱟ ᱛᱟ ᱟᱭᱚ ᱥᱟᱭ ᱠᱚᱱᱩ ᱨᱤᱝᱠᱚᱱ ᱯᱟᱨᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱪᱷᱩᱝᱨᱟ ᱜᱮᱨᱡᱤᱱ ᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱱᱟᱛᱥᱤᱱ ᱫᱚᱢᱚᱫᱤ ᱠᱚᱴ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱨᱛᱟᱞᱤ ᱥᱮᱞᱤᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱤᱵ ᱠᱟ ᱠᱮᱯᱷᱤᱱᱨᱟ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱭ ᱠᱮᱯᱷᱤᱱᱟ ᱱᱚᱠᱚᱱᱩᱜ ᱪᱷᱟᱢᱜᱤᱠ ᱠᱟ ᱥᱟᱨᱪᱤᱞ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱯᱟᱡᱤᱨ ᱪᱮᱯᱷᱤᱱ ᱛᱤᱥᱤᱨ ᱠᱟ ᱥᱟᱣᱤ ᱛᱟᱨᱠᱤᱛ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱠᱷᱩᱱᱟ ᱥᱤᱪᱤᱨᱤ
1: ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ
0: 家称西夏。
1: 来了么？说他工地就学学了学本，都是个学一下空的学的，我他做年龄呢？但你能够忙起完的，也起拢住忙做工作啊，你等是个年纪轻呢，卡特个年呢，那么个那做得得的，对等呢？他这人个参拜参拜，别称休息个能力，他也起拢住忙做个认真个做啊个穿呢，那等那是他个可的，我那蹲着。最近的天气怎么
2: 了？
1: 俺这都工地上呢，年末过啥，到农历过啥，刚到时候呢，就地过呢，看不到谁呢。
2: 是的，年末是过啥个天呢？但是做，但他们都趁这个假期去。但是呢，像这个忙做工地呢，他人是多工呢，吃那么着，热龙那吃了，帮种说话，送水为舅们呢，他健康可以了，人上通空啊，更多的都是些东么人个。你呢？他地处大一点了，他用空啥物么弄个呢？谁人个？满嘴呢？但你牛么人个？对的等让等请问个李鹏的眼睛呢对等送去不是一个什么呢他文学华文的眼睛呢这个这真素一句嘛呢他刚因素呢那主持人的祖母人可
1: 以
2: 人呢他人个西巴大师中了所属一部一的等扎坑所的没了别人一人拿错人的记得等人你个开个能吹破这个眼睛呢地图的是这个一个人呢没给个强臣的送去过但请问个头疼了起这看不让整前村个多内所，莫给个前村的更上的是这个么人个？这个呢，哪位做镇长？他罗几个拿黑了，让多个呢送去就么呢？他这个呢黑眼睛呢多了多么人个？啊，等呢他今都先叫过去，他让个个呢下来个拦着，啊，我叫你进个，你进去个拦嘛，你有钱把手机个带当学么人个？今呢他从那个眼睛呢，他你说个。公的还不理得等于从那个人子一过去，地图的工人们得看见那年生效果。
1: 那是。
2: 而个呢，他我去带人学过那个，他就认得个出个，深圳雷孔个，下雨这么地土没那个难吃，你得当着那个，你这有俺你得看见那，但俺吃这过去，所有活到那咋嘛，怎么呢？下冬去土个没那，就一开不难见那，那吃不过那个，难吃的开一个没那个，但你吃那么些多少呢？太个学学雷孔安见那，天冷光晒那出个。
1: 那是。
0: 同比王氏国三民，
3: 是个比尔金武宗三民，
0: 咱比花更天三民，
3: 阿妈咪喜欢些三民，
0: 城里见等等，我曾满张明人。
1: 哎，那么昨天侬那当警察，带人个你个小小个二马七。Kau tu mesti kan ni, tenggel kan ngan ni nyari ke sorpul ke, tak siapa ni, sesuatu ni dati, di show ni kerja, macam pun tak siapa siapa jemnu, di ni tanda ni, tak jadi game sen dalam, yang na jemji ke koran ni kap dah segi na.
2: Nari, jadi tak cakap macam babi ke, jengkem zina jaga, orang show nuci ke kau pandu, amisli nuga tap ke, tak sakun cakun deh macam nuga nyari ke jemba sorpul ina, tak sahaja ilon dek jengkem ang, nuga cakun temjuk. Та арар хүн чатан нэг сэр өнгөрийн нэзэй нүртара дээр сонж бүй үхуаз гэжу хачан гэ чэн бүрэй. Маачи тудзиг чинкан корийга сонж бүй жүүд нэн дэнан цур нэй дау нүг ачу тэммон гэн гэн чэз гэнэр. Та жишу нэ рангник нэ тэн нэ мэнтэд та жэфэн тэгшэр гэ шэвшу лэшгэн гэн гэн чэн дэ чэд лэн дэ дэн та чэвэй кэпэн на нүг нүг та гун на шэг нүг рангшун тунгэн гэ гүрг сонж бүй. Та сэрэг мэнзэй гэ гүрг дэнж гэ сонж бүй. Тунжчэл дэнж гэ ласу та шу мүнг тэнэ шэвшу шэг шэнэн дэ дун жэн. Та тэна жачи шэнжу мэнсу сэн цу нан та дамаан гэн гун на шэг нүг чаб кун гэ нан нэ нэ нэ та жакэв гэ кэпэн жа чэвэй кэпэн на нүг нүг нан цэ тун нан мэ чу шэвшу лэ кун а кун нэн дун чу жа тэн дун на чу нэрэй. Дэмэнэ кэрэй чан шэ чэ мэк. Та танжи гэн жэ на чэ чу цурмэн уэшгэл дун чэн гэ жачи шэнжу мэнсу хуа чэмлэг гэ лургун жэ нүг лэн цэн дэму жэм нүн жэ на тэг жэ чэ шэ вайн.
4: Рэ гэ дэн чэ дэвжэн тэн гэрэ чу рэн гэ гэ шэ гэ дэ сэн гэ лун нэ nga so chum chung tam chu lum le chung ge jan de dang lin yi dang lin ni ma chuk ge nda dang dar ta wa ge ker gi ja chum kor ge chi sha kang mang zi a da kha sa ge ji ge kong ta ge ji ge ja chi rong rong mang chung de nyam chul zina chok chab ru ge yin un de nyang tok ma ne kwa den che shi ne
5: der ne chung ge ma sim me ta ge chi ge man dun Мерчун үмжуң ерцаава, мертагас чеки чугу. Мердаар нүнгүүг шибаан нға цу мөр ерий ингэн ийн.
4: Эр 레인 캐나바 디나 다른 걸 쓴 디나가 공리 주 담 솔로 그런 거 좀 클 착가 좀 너무 십수 큰 거를 많이 십수 코나는 문 소질 됐더니 다 착가 좀 공화 공더니 마치 거듬 사클니 참글 그 고니 야릭 소플이 누구 단디 코는데 너무 십수 큰 거 휘접은 득실 그 남는 듭 질 됐더니 달 마치 거듬 사클니 손치브라 양나 럭지 누구 단디 타게 조제즈 그 주샬리 오늘 대단나 단다 땅다 타고 그게 함춘 그 조제 빌 됐더니 마치 쳐서 희고 그지나 Rangdim songin shangchindu arjayungu rjekumgu gnaasak zuu yinu. Debjintu, daam songin shangchindu maamzhir zaaqsimgu njongilzi armaachya dang mzhachya arzaachya da chivochimbuqsimgu njongli yinu. Nangargi chapir jantar maachya ngumundayim songjinna da zhonghwa marigga maim chivu yinu gu da agchuu armaachya ngokung songchibirayangna armaachya ngumugum babjil songchibina donji zhonghwa marigga kargi rjekum mangzira yangna hirigga chagjindi songchibayguunu. Дичэнгэ тар майл чакасаача зум сонжинара янг гнани тарти ватэр ячир онрог мангцундар мачи хөмүгэн бабжил дэфтэн дадэн цуар үлэ юнну ар мачи хөмүгэ кэргэн бабжил сонччубра янар мачи хөмүгэ жэкм дэнжэг дадугун дэ сонччуб эчүнд та чыгмын сызгинара кэргэн чагтан таба бинган шарта вэнну дадугунд адамны сызтан сайна семзэнгэ цэги жүрэмзэнгэ жойжу хажанка чэгэс оната тангкэб кэргэ чамчунгэ дэрбэзэг чамчунгэ якэб чамчунгэ чэцунгэ нэнгэ нацы арангэ кэргэ паса пайндала чэйв сонччубэгэг чэй кэргэ додэмэгэг чэйв дэгчунгэгэг зина тангацы дэндэн чэгмэн сэтэн сызгэна кэргэ чам лоббатэн чам мэрцэва чам гопчүлшил хивас иконэри та тугтунгэ нацы там рэугэб чатэм сосоларангэ нитэнэ лобжунгэ газгэгэг дэдэтэнэ тавчэгмэн сосогэн итэнэ чамна мармун афэгэг аниуайна кэргэ чамла цэсунгшэба та ромхамун чентэн якубга кэргэм рэюг чатэм сосолар сэпсүнгэ датэн та чамтэн гүвчэмэн зэвжаажу даян хэнтэ кэчэвари тэвжэнтэ та чамдэ гүвчэл шил хива чу хинуг мачук та арангэн гэ жиндэн гүвчэ цун цуаг төни чатэмдэ гүвчэл хигүг та хэн жүг жинэвчэ цун цуа ангэ гэ төни хамжирни ю цунзэг на чук дихан чиг кэргэ ликаз гэ дэмна чук дэ майм би кэргэ арангэ чимцэн гэ чэммэг варэн на чук яна чэ цук гэ давчэмэн сосог варэн на чук шава чима чунсэм кэнгэм чана рэу гүб чатэмдэ лэхтэр дончул ичүн дэ тук хшиг гэ чэг та хэн жүг жинэ арангэ чимцэн гэ варэн на хэн жүг жинэ кэгэн гэнтэгзг гэ зарда сосоя та дэ гутэ хяза мэла та дэ гутэ чэ цун цуа ангэ гэ нани лэхтэр дончул и дади лэхтэр нэм бэ бжүн дэ тук хшиг гэ чэг ню цунзэг инжинара яда ню цун ганжазын жугна адан дамундамундамундам ганжаг жугна хатамбымда тг ёкзина хатамбыбтэ нэгтэр чүндөлгдэ кацанг рёюна жигни та тондог чема чонсум чазгам чаннара рон сосог кэгэндла чамтан томбага гони сонч чибэ табну дэвжэнт дэрэнг хэнжугжина жожэндэр тавазган сонжинара та рэнг паса пайл рэнг пай гэрэчин нэгсэм яна рэнг пай гэр чекм сонч чибэ дэгонди тани та маа мэнжин бэр гжулхтэр шанчир ёнуг дарч экэм сонсчуб гөргэ чамжунг сарвайн ангасиг кэргэ лобжунг и дазу нэна да хүнчил кэргэ юунуг сонжуг юунуг донсн гантгыз юунина янна хүнчил мэни да лухсарт картуны нуг донсн гантгыз юунина ота дала суква лобжунг и датын маңва чэцхун цуа нэ гэ чони арынг паса пайлын дэ сонсчуб ичүнд чамтан тамба лыгтан тамба гэ гони сонсчуб ичү дэвжэнт арынг чамтан гэ кэгэн далайн чамтан тамба лыгтан тамба гони сонччу бейчуда хажан гэчэг яня канабатина таан ди цукэгэн гэ тэнди чамчун рап жолм лэцэн тонцэм дэни жог лэцэн ди цомдык барам донзэн ба тамдэр чэвра цомдын гэ карва хад ябра хира бра ки донрэ старкл ба тамрын цовч чип даркл ба огонжг цэрэн рап сонм ренчнэн ин лэцэн дэ цонгын шанчин тан и сэтмэн танк гэ рогдэ бишини нян канаба ниркэп сэвдэмө
6: ngatsu stima thme zu sa chum ngatsu thung nyam da yo
7: sa chum ji ngatsu de thang nang char dung jong wer song shu she jin yo
6: sa chum ji shemang ji jer si khe ng dang eng gen na tan kle shi yo
7: sa chum ne ar ya khup che jer si cha chum yam na ge chu ling go ji ji de su yin
6: sa chum ma la ra kar ba dang sa chum ho jung she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa Satum Vishu Shepajin, Natsu Temungan Chayin.
7: Sormon, Misu the Menguki Chela Jankin Shitun. Titan Anabagant, Barlunti of Danger Songi Badang, Barlung Joji at Saddam the Stonki. Alangchul Kavinang, the Alum Jabrashaki. Siriga Yijur Shitana, Barlunti, a good Jim of Jer.
8: Тану бейжин жа дейсулу жергүйін. Chorun washkala longchun.
9: Chomun washkala longchun.
10: Sarangir nyamzhu.
7: Nyankun namba, chin namba di mo yinna. Terang na jersitja da zhigbi ci ju nga dang. Jersitja da nga wii ci shi. Washitja da zhigbi ci simche yinla. Zada war shiel. Shunni thangdi, sarangir nyamzhu de cintian nangto na nadi jib shiel.
11: Sarji chagsar jinzam shite terup sarbi jangchul lamt lagpur chule
7: Wang Hunyan jamni nyamji pheji je khwestong khlin zhen che chedun na gapal chongdar shi
11: Jangku chinchin chorhun dar to shib shi
7: Chorhun ji je thu che do ni chimshung chen che chongyer khori ge lag jer shi
11: Pujin dang thlang phoni ji kapar je te gailang ga neu dang wuklan chi nyamin la tib dar shi
7: Zelen si che dang thlang phoni ji kapar je te wuklan ge shabdi ngon jer she bi she thu la te dar shi Shunni nang tong na shivda san shu.
11: Kui chik zun yi na xar jik nian nyang kalin ba tang, xik tong rgab jia sur nga lor da tang burn chok pi zun yi zin chok na. Zhonggu gong chan tang ga lor jis tang xe xun la tuk bin pon jir lap chan xin yin la, nian ka khinda chabi lor jis jing gaxir cha bi xgab si, tang tang mar mag,

0: la tin choni rni te la alore la tep tere la tanda mug khrg manga zh tsa ji yok te dana targa ga mung chap sam da du thob jong zg dang short zu shar tang zu la kana yin rngar ta la di tse yin ni ser ge zu zu sha pa ga na rngar ta ga штарга гэрнгар шнгар тала дицини сиркэвшэр мэйл нгаран чини сик хомь угалга мөх шугайни сик гай харпг гларпгэни сик ёвчин цалар гэркурэни сик ёвлун кэркэлэн тхмайни сик ярнит нэ тэг чамуин сик глоя сангэрклэ самжини сиркэзэ та тхи шясу ё катагэн датын дартав в жунваг чуни чөрнг шкачаг шунгкун рандут чэйх гачи жирцэт дэгүйн жиша жиндга ю юнгзы юуну гэртэнгни танамыз гоочгийн дутайн хнгар дали хнгар тала дисэни сик шэрэ мэлэн ран чини сик хомьёглог мосопайни сик гайг харпг гларпгэни сик ёпчин цалар гэркүрэни сик ёблон гэркэн тхмайни сик нэтг чаму ни хнэт нэтг чамуини сик глоо ясан тэл самжини сик секундэр ятны дид цолох чигрэнг хурин жиркэлээцэн ахтон самда нэ жогран та дэрэнгэлээцэн дим донзын баар сумдэг ба Чэмлэр үмэтэн цомдин ган карвал харжав жаа хий нурын цу штарклва штамжин цу чечив тарклва гантг сэрэн тон сонмрын чимчигин таны ин чул хурин жиркэлэ цэндэ жиндэн гэн янгону мэгсэн чу гэркэлма сикону гэргэн тан хоптг тамчла хрнянт баны гуатын чисин ин тянчны жачин ян кунан баг ян мэмтэд цорын ворк лон чинга лэцэн нгзэн тглах самбр гапсэс тэнэр жимэлэцэн нга цо ян чэрэн жилдав дэ мэшир кунан ба
1: Алштолштон би газгышнын мали ба. Жавшин чарвийн ом цараштгужулжэн.
2: Калан крштоти хавийн чумрбэкэн. Момбрх салви адунгэмдэрэнэн. Хэш крэмэлун.
3: Devrdo lang khimbasa. Tārta chēnāmbīg sēnshī nōng shimbānda nā tsōgun wōhkila lōngchīn jī yu chēchī lēnchēn gīn. Tāngdī yu chēchī lēnchēn nē zōng tsōgun mārgil hōvlaṅ gī ārgēgīn chēmū ārgēn ārdēn chūglaq jī yu chēchī lāg nāng fī yīla gāngchīn shkē jī yu dāchū bīf dēn jī shtag jīn jīg bīg nāmshīl kīn chūgu sātā shē lōngshī bā dāmir gōchīg shē jīn bī nāmbā cī tītār sēmbar rgā sīshī.
4: Tōngu jāngzhō nianchīn kāng gī rīwā tār Сенчева ще цену видіться лхаян, тхнджі кажуян ще гуга нова домі, тарта тхнджі кеше чуго гостен. А дагла тхнджі ще чуго шока нива сенга, що чрна тамуа ма чата алі сіня тембіндане. Ані тажа нюнга, тежа тан тажа нюнга, тхнджі кажунда чи чуго do paga tera adadze she matikara pansan ji chani chu shat tuk shalayla shishayatano. Adaka tanju ku chujanda janza garunga aka sanku gandani lani yinada guwada janza dunga agarung sachaga aka sanku Kacang injo cholho meri gita lho chaga gigan yin. Kacang ga sarto samta ra sadan rechen ga tohne sanchiwa ta takchin jikwa arkhwa wik mencho chukchi reji ga lo. Shilu chikhtung gajya chukchi reji ga lo ta shari lani. Jini Tāgā tārsani tsōngu mārgīl hō chā chīmū nā ālōngā. Yōngi lū mōngādhgā sīmtāg shē mātō. Yīntsā chīnā rīgsā gā ālōngsā gā gāyā nā rā sīmtāg nā khuī gā lōg sōngā dī xēnyā gā wā nā mā rā. ཆེ ལུ